0: таакуа оқарсимаву гавумаккуннику қими қую оқалимаариарумата қими қуюутсиарлу сиаммалу гавумакку ауратининга пилериақаттиариахаралуаммат аммалу таакуа катеқатеқарпалту тии нуналинниутуйуни оқақатеқарлу тии қану такугумаммагаата қануилиоқуянгинни суоқамма увагу наммини тимиттуннагиннатта таанна хаоисорниуйу налунеэриву атортоолэ иллуни гавуматоқаккунну пилуартуми таакуа инуусеқаттиарнэрму аттуаниуйуи нунақаққарту нуналигинни аммалу таакуа отертитоолути пиммариуйуи писимажоойу такуягахарпимми аммалу гавуматоқакку иллоқутинни индохтингиннитуни акуни ноқангасимавуи тааккуа иллуну санавиоқаттарниарту санасимавагиртуни таппани нунаву илуани пигиарпаллианиалеққу таманналу атортоугиақаллариттуни иллулеринамму тамаани ассуруутеқартиллуги таанна CBC kunningartu or kartnu okosu rekunningartu. Danna nain ngujui pingasuni idlogusi di angin gaujui avvermu sivudlopami sanayo vadyani akkui. Takwaru niriugiovu аггагуулаартуми саққигуннарсит раартуриоллути таана дино брус исшивотериово сакку инвестментс корпорашн гану
1: киуяшиву кингумун пигиарнерилаартангани ублумиму упиннауярто иланнику хану темен нечерун нераган кинойиллу хану нанисигеахаяр нанисигаяммагаатта тамаккуагулуйа оқатталаумата кисиани санайиқутиву пилериголуйа агуннаммата таббуна куяннамиерсумайуалуйугун
0: таана санавиоқатторниарту иққанеяқартиқартуни 15 гуйни мааннойо аммалу таакуа 14 гуйуи инууллути кивалле инуи катутсиқатигиингата ангиюққаанга кууну таттуини оқаққу таакуагу иққанеяангуйуи саққиттиниаққу инуусилмаа иққанеяаруннернерму пинасугассани
2: соо таппани ханаттарнеламата ахаагутамаа илуани Uwane awe iluane Ige ati tinea Hana yu hanengmik Kiyu lagi nengmik Una miyani kabigao ya lagi nengmik Iline ati tiyu lua umaat Ublu lagi nengmik Una miyani kanata umaat Matatamaane kuwena maakuni
0: Kiseni takua Sana yu vaddeani anningi Engi kaso jui Ilagi yotu innakku asuguru toyuni sanasimavagirtui angiqorjui suli aqqissursima aqqissurtoyareaqaqqu nuna soyu illoqarpiuniartui ammalu taakkua nunalinni pequtertuangjui tikitauppata sisiyo nirvana laya taanna ministeriovu nunavummi illulerijortuakkunnu Okaattu taakkuagu parnasimammata sivunissattinnu taakkua marillugi umeartua tikititoogunnaqattarningi ammalu neriunneqattiartugu taakkua pilerikattiqattiarniammata nunalinni taakkualu illoqarpissuujui sanasimavagiarniar sanayouvallianiammata nunalinni

ni takwa Mexico killinga ni tu uruga nanninga narunerto simavu wanna pasiani Mexico ammaru ilanga Amerikakku suri pilerea khappaldiammata qaamiroq tittugi ammaru suattiroq tittugi kisutuinni taassuminga anerutsuanguyu polo tabbani pinasuarusuyumi nunaqaqqaartutu qae wanningani Ontario ikayuqqeugumalerivu taakkua inuqutingi asiuqqajui taakkua katutsiqatigiinngujui uqarpallialerivu nunaqaqqaartuyuni qineqtauvalliayuqareaqalumma taakkualu qineqtini katittequyovui tamanna naniyoyuqaroqtillugu tallimoyuni inuugunnersimayuni пенгассаангулоорту гавматоқаккуттау ниувераккатаннинги канатау инохутингиннингаартуни пилерибиуйуниллу куббариартиппааллилеққо тааккуа санаяуваттуи канатами виареуккуттау нутаангунерпаами усикартаутини санаваллиаммиммата таббани аторторақаттерниартуни канатами сивуллерпаангуву таманна аққаагурасоюни аммалу эққанеяангуюни икайорсуқниарнераттуву маққуунгуюни авитторсимаюни канатами Alexander Silberman такуяртурсималооққу санаббиуюми Кубекми қимеққуллунии тааккуа қану санаяуваммангаата аммалу канатамиутоюи қану санақатауваммангаата таббани нуналерсуангуйу илуани икайорсуннеарлути тааккунинга эққанеяарбиуюни катаппааллерсиматиллуги тааккуа табба силартуам пивалдеюн.